И вот когда Иисус Христос сидел и учил людей, и отвечал на их вопросы, встал один законник и спросил: «Учитель, что мне делать, чтобы после смерти жить снова и быть счастливым?» Иисус ответил: «Первая из заповедей такова: Господь Бог наш един. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим. А вторая заповедь гласит: возлюби ближнего своего, как самого себя. Никакая другая заповедь с этими двумя не сравнится». Законник тогда спросил: «А кто мой ближний? Скажи мне, чтобы я знал». В ответ Иисус рассказал такую притчу. Некий человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив на дороге едва живым. Случайно один священник шел той дорогой и увидел беднягу, но прошел по другой стороне мимо. И другой человек, левит, шел той дорогой и тоже увидел лежащего, но только посмотрел на него и тоже прошел мимо. Некто же самарянин, проезжая, жалился, увидав его, и подошел, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив на своего осла, привез его в гостиницу. А на следующее утро, когда отъезжал, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто же из этих троих, — спросил Иисус законника, — был ближним человеку, который попался разбойником?» Законник ответил: «Оказавший ему милость». «Истинно, — сказал Спаситель, — иди и ты поступай так же, будь милостив ко всем людям, ибо все они тебе ближние и братья». И он рассказал им еще притчу, смысл которой в том, что мы не должны гордиться и думать о себе очень хорошо перед лицом Господа, но должны всегда быть смиренными. Он сказал: «Когда вас приглашают на праздник или на свадьбу, не садитесь на лучшее место, ибо может прийти более достойный и потребовать это место. Садитесь на последнее место, и вам будет предложено место лучшее, если вы того достойны. Ибо те, кто себя возвышают, будут унижены, а те, кто смиряются, будут возвышены». И он рассказал им еще такую притчу. Был некоторый человек, который созвал большой пир, и когда все было готово, послал раба звать приглашенных и сказать им, что их ждут. Но приглашенные стали извиняться. Один сказал, что купил землю и должен пойти посмотреть ее. Другой сказал, что купил 5 пар валов и должен испытать их. Третий сказал, что недавно женился и потому не может прийти. Услышав об этом, господин разгневался и велел рабам пойти по улицам, по дорогам, вдоль изгородей и привести на пир нищих, увечных, хромых и слепых. Этой притчей Спаситель хотел нам сказать, что те, кто слишком пекутся о своих выгодах и удовольствиях, и не думают о Боге и о том, чтобы делать добро, не будут ему так милы, как больные и нищие.

Случилось, что Спаситель, находясь в городе Иерихоне, увидел, что на него с дерева смотрит некто именем Закхей, который влез на дерево, чтобы увидеть его за головами толпы. Этого Закхия считали человеком грубым и к тому же грешным. Но Иисус, проходя мимо, окликнул его и сказал, что придет и будет в тот день есть у него в доме. А гордые фарисеи и книжники, услышав это, стали роптать и говорить, «Он ест с грешниками». В ответ Иисус рассказал притчу, которую обычно называют притчей о блудном сыне. Жил некий человек, и было у него два сына. И младший сказал ему однажды, «Отче, дай мне мою часть имения и позволь мне делать с ней, что я хочу». Отец выполнил его просьбу, и он пошел со своими деньгами в дальнюю сторону и скоро истратил их, живя распутно. Когда же он прожил все, в той стране настал великий голод и нужда. Не было хлеба, а злаки, трава и все, что растет на земле, высохли и погибли. Блудный сын оказался в такой нужде, что пошел и нанялся пасти свиней в полях. Он был бы рад есть даже грубые рожки, которыми кормили свиней, но хозяин их ему не давал. В горести сказал он себе, «Сколько наемников у отца моего имеют хлеба в избытке, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу, «Отче, я согрешил перед небом и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». И отправился он к дому отца своего с великой болью, трудом и печалью. Отец увидал его издалека и узнал, хоть был он нищий, одет в отребье, и побежал, и, плача, пал ему на грудь и целовал его, и велел рабам одеть своего бедного раскаявшегося сына в лучшие одежды и приготовить большой пир, чтобы отпраздновать его возвращение. Все было исполнено, и начали веселиться. Старший же сын был в поле и ничего не знал о возвращении своего брата. Подходя к дому, он услышал музыку и ликование, и, призвав одного слугу, спросил, что это означает. На это слуга ответил, что вернулся брат его, и что отец празднует его возвращение. Старший брат рассердился и не хотел войти в дом. Тогда отец, услышав об этом, вышел, чтобы его убедить. «Отче, — сказал старший брат, — ты несправедлив ко мне, когда так радуешься возвращению моего брата. Вот я столько лет постоянно с тобой и верен тебе, но ты никогда не устраивал мне пир. Когда же возвращается мой младший брат, который недостойными путями расточил имение свое, ты радуешься и весь дом веселится?» «Сын мой, — ответил отец, — ты всегда со мной, и все мое — твое. Мы думали, что брат твой мертв, но он жив. Он пропадал, но нашелся. И потому правильно и хорошо, что мы празднуем его неожиданное возвращение в родной дом». Этой притчей Иисус учил, что Господь всегда принимает с радостью и прощением тех, кто грешил и забыл о Боге, если они возвращаются к Нему, раскаявшись. Но фарисеи относились к поучениям Спасителя с презрением, ибо были они богатыми и жадными, и полагали себя выше всех людей. И Христос в предостережении рассказал им притчу о богаче и Лазаре. Некий человек был богат, одевался в порфиру и тонкое полотно, и каждый день пировал. Был также некий нищий, именем Лазарь, который лежал у его ворот в струпьях и желал бы напитаться крошками, падающими со стола богача. И псы приходили и лизали струпья его. И случилось так, нищий умер, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Авраам был очень хороший человек, который жил за много лет до того и был теперь в раю. Умер богач, и похоронили его. И в аду, мучаясь, он поднял глаза свои и увидел вдали Авраама и Лазаря. И он заплакал и сказал, «Отче Авраам, смилуйся надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец пальца своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени». Но Авраам сказал, «Сын мой, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь — злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». И среди прочих притч Христос рассказал этим гордым фарисеям такую. Два человека вошли однажды в храм помолиться. Фарисей и сборщик податей, мытарь. Фарисей сказал,
«Боже, благодарю Тебя, что я не так несправедлив, как другие, и не так грешен, как этот мытарь». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И Бог, — сказал им Христос, — будет милостивым к этому более, чем к тому, и будет более доволен молитвою мытаря, ибо он творил ее со смиренным и сокрушенным сердцем. Фарисеи вознегодовали на подобные поучения и послали к Спасителю своих соглядатаев, чтобы уловить его в ответах и вынудить сказать что-нибудь против закона. Правитель той страны, которого называли Кесарем, велел людям платить ему подать и жестоко наказывал всякого, кто оспаривал его право на нее. И вот эти соглядатаи подумали, что им, возможно, удастся сделать так, чтобы Христос сказал, что подать это несправедливо, и тем вызвал гнев правителя. И, приняв смиренный вид, они пришли к нему и сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно учишь Слову Божьему, и не чтишь кого-то только потому, что он богат или знатен. Скажи нам, правильно ли платить подать кесарю?» Христос, зная, что они задумали, сказал: «Почему вы спрашиваете? Покажите мне монету». Они показали. «Чье изображение и надпись?» — спросил он. Они сказали: «Кесаревы». Тогда он сказал: «Отдайте кесарево кесарю, а Божие — Богу». И они ушли разочарованные, сердясь, что им не удалось его уловить. Но Христос знал их сердца и мысли. Знал он и то, что есть и другие, которые замышляют против него, и что скоро он будет предан смерти. Поучая, Христос сидел напротив сокровищницы храма, куда народ, проходя по улице, клал деньги для бедных. Многие богатые клали много, и Иисус это видел. Наконец подошла бедная вдова и положила в сокровищницу две мелкие монеты, лепты, и тихо отошла. Иисус, уже поднявшись, чтобы уходить, увидел это, подозвал к себе учеников и сказал им, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу в тот день, ибо другие были богаты и не чувствовали ущерба. Она была бедна и дала две лепты, на которые могла бы купить себе хлеб. Не будем же никогда забывать о том, что сделала бедная вдова, когда думаем, что даем много.

Кем работает пчела? Пролетела мимо насекомое, похожее на маленький вертолет. Это трудолюбивая пчела. Она спешит домой, в свой улей, потому что уже загрузилась нектаром, сладким цветочным соком. Мохнатые труженицы начинают свой рабочий день ранним утром, когда многие дети еще спят. До захода солнца каждой из них нужно облететь примерно 7000 цветов. Отдыхать некогда. В большой пчелиной семье лентяев нет. Если пчела не собирает нектар, значит, она занята другим важным делом. Недаром люди называют пчел труженицами. С момента рождения и до последнего дня жизни трудолюбивые насекомые осваивают несколько профессий. Уборщица. Только что появившаяся на свет пчелка тут же начинает себя чистить. Тщательно протирает глаза, усики, антенны и хоботок. Она быстро устает, потому что еще слаба и неуверенно держится на лапках. Чтобы набраться сил, пчела заползает в свободную ячейку и некоторое время неподвижно сидит. Окрепшая пчела вначале становится уборщицей. Она чистит пустые ячейки, до блеска полирует их стенки, сгрызает остатки восковых крышечек, которыми были запечатаны личинки, крылышками-веерами подметает пол, сдувает крошки и пылинки к литку. Пчелам-уборщицам всего 3 дня, но они своим трудом защищают улей от различных болезней, от восковой моли и мельчайших жучков, которые могут принести большой вред пчелиной семье. Няня. К 4-му дню жизни пчела меняет профессию. Она становится няней и заботится о взрослых личинках, которые еще не могут самостоятельно покинуть ячейку. Это очень напряженная работа. Кормить личинок приходится буквально каждую минуту, примерно 1400 раз в день. Заботливые труженицы безостановочно бегают от ячейки к ячейке, никого не оставляя голодным. Они кормят личинок калорийной пищей – пергой. Это смесь меда и цветочной пыльцы. Пчелы-няни следят также за чистотой личинок и постоянно чистят их. Через несколько дней у пчелы развиваются специальные железы, которые вырабатывают маточное молочко. Этим ценным продуктом пчела-няня кормит самых маленьких личинок, которые еще не могут есть пергу. Строитель. К 12-му дню жизни у пчелы развиваются восковые железы, и она снова меняет профессию. Пчела становится строителем. Интересно наблюдать, как трудолюбивые насекомые строят свои жилища – соты. Строительный материал пчелы производят сами. Они съедают много меда, затем собираются на месте строительства и прицепляются одна к другой, образуя длинную лестницу. В таком положении они висят несколько часов и ждут, когда у них на брюшке появится тонкая прозрачная пластинка воска. Эту пластинку пчелы пережевывают и делают из нее восковый шарик, который и является необходимым строительным материалом. Соты очень похожи на многоквартирный дом. Каждая ячейка – это жилище для личинки или комната для хранения нектара, пыльцы и меда. И хотя среди пчел нет начальников и бригадиров, они строят восковые ячейки строго определенной формы. Вы не найдете ни одной круглой, овальной или квадратной ячейки. Все они имеют форму шестиугольника. И это не случайно.
Шестиугольная ячейка очень прочная, а строительного материала требует мало. Люди, изучая жизнь пчел, переняли у них удивительный метод строительства и использовали его в создании скоростных самолетов и самых крупных в мире зернохранилищ. Кроме строительства новых ячеек, пчелы ремонтируют старые, заделывают выбоины и повреждения, а также запечатывают воском ячейки с личинками. Приемщица нектара. Примерно к 16-му дню жизни пчела опять меняет профессию. Она оставляет строительство и начинает принимать у прилетающих пчел сладкий нектар. Пчела-приемщица складывает нектар в свободные соты. Крыльями, словно вентилятором, пчела-приемщица создает движение воздуха и таким образом удаляет лишнюю влагу из нектара. Затем она добавляет к нектару особые вещества и запечатывает ячейку с медом восковой крышечкой. На задних лапках пчел, летающих за кормом, расположены специальные углубления – корзиночки, в которые они складывают цветочную пыльцу. Когда нагруженная труженица залетает в улей, пчела-приемщица выковыривает из корзиночек пыльцу, помогает освободиться от груза. Затем приемщица уносит пыльцу в ячейку, утрамбовывая ее ударом головы. Сторож. Некоторые пчелы к 16-му дню жизни становятся сторожами. Они охраняют литок, вход в улей, потому что среди насекомых есть очень много желающих полакомиться медом. Это и чужие пчелы, и осы, и муравьи, и жуки. Как же сторожа отличают своих пчел от чужих? По запаху и поведению. В каждом улье существует свой особый запах. Этот запах и является своеобразным пропуском для пчелы-сторожа. Свою пчелу от чужой можно отличить также по поведению. Своя пчела летит в улей уверенно и сразу же входит в литок с грузом нектара или пыльцы. Чужая пчела обычно некоторое время летает около входа. Она старается найти место, которое плохо охраняется сторожами. Чужая пчела входит в улей настороженно, готовая в любую секунду вылететь. Сборщица меда. К 20-му дню жизни пчела перестает выделять воск. Она вылетает на сбор корма и занимается этим трудом до конца своей короткой жизни, то есть еще 15 или 20 дней. Пчела-сборщица вначале не умела возиться на цветке и сама выможется в пыльце, словно ученик Малера, и цветок помнет. Но потом она набирается опыта и тратит на один цветок лишь несколько секунд. Мохнатая труженица быстро опускает свой хоботок вглубь цветка и сосет нектар. Хоботок пчелы заканчивается крохотной ложечкой, с помощью которой можно досуха вычерпать нектар, даже если его мало. Сладкий нектар поднимается по трубке хоботка в медовый зобик пчелы, внутренний мешочек размером с мелкую горошину. Зобик легко растягивается и вмещает столько нектара, сколько весит сама пчела. Когда трудолюбивое насекомое возвращается в улей с ценным грузом, нектар под воздействием особых веществ переваривается и становится похожим на мед. В улье пчела-сборщица отдает содержимое зобика пчеле-приемщице, которая складывает принесенный корм в шестигранные ячейки. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? Иова, 12 глава, 9 стих. Рабочие пчелы
это удивительное насекомое, которое указывает нам на мудрость и силу Создателя. Именно Бог вложил в эти маленькие существа способность постоянно трудиться. Сколько пользы приносит каждая пчела не только своей большой семье, но и людям.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Иезекииля. Сегодня мы начнем наш разговор с 13 главы, где находится пророчество, обращенное против лжепророков и лжепророчиц. Обратите внимание, женщины тоже участвовали в создании ложных пророчеств. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, сколько культов было основано женщинами, и в сколь большом количестве форм ложного поклонения женщины играют ведущую роль? Может быть, вам не понравятся мои слова, но женщины активно участвовали в ложном поклонении во времена Иезекииля, и то же самое происходит и сейчас. Иезекииль же, как истинный пророк Божий, продолжает возвещать людям Слово Божие. Послушайте первые три стиха 13 главы. «И было ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пророков Израилевых, пророчествующих, и скажи пророкам от собственного сердца, «Слушайте Слово Господне, так говорит Господь Бог». Горе безумным пророкам, которые водятся своим духом и ничего не видели. В чем заключалась проблема? Она заключалась в том, что эти пророки говорили от собственного сердца. И здесь мне остается только попросить Бога, чтобы Он помиловал тех, кто, стоя за кафедрой, учит людей с собственной точки зрения, а не Слову Божьему. Да, Писание можно неправильно истолковать. И я сам иногда ошибался в толковании. Но я пытаюсь толковать именно Слово Божье. А бывает, что люди, выходящие на кафедру, вместо проповеди спасения, рассказывают, как нужно приобретать друзей и оказывать влияние на людей. Как думать позитивно, как верить в себя, как считать себя чудесной личностью, а не грешником. И подобно лжепророкам времен Иезекииля они говорят, «В Иерусалиме все прекрасно». А вот что говорит Иезекииль о пророчицах в стихах 17 и 18. «Ты же, сын человеческий, обрати лицо твое к тщерям народа твоего, пророчествующим от собственного своего сердца, и изреки на них пророчество, и скажи. Так говорит Господь Бог». «Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки и делающим покрывало для головы всякого роста, чтобы уловлять души! Неужели, уловляя души народа моего, вы спасете ваши души?» Иезекиилю приходится выступать против лжепророчиц, ибо Бог повелевает ему, «Обрати лицо твое к тщерям народа твоего и изреки на них пророчество». В 10 главе книги «Бытие», стихи 8 и 9, Немрод назван охотником. По сути дела, он охотился на человеческие души. Тем же самым занимаются и представители ложных культов. Они охотятся за душами. И женщины немало потворствовали возникновению ложных культов. Апостол Петр во втором послании, глава 2, стих 1, пишет: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергая искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Сегодня многие женщины увлекаются спиритизмом, обращаются к медиумам, гадалкам, некромантам, колдунам. У нас в Южной Калифорнии их достаточно много. И мне кажется, что их всегда было много, но сегодня все эти люди открыто объявляют о своих занятиях. «Горе сшивающим чародейные мешочки под мышки», — возвещает Иезекииль по повелению Бога. Наверное, эти женщины изготавливали себе чародейные амулеты, которые должны были защитить их от зла. Кроме того, пророк пишет: «И делающим покрывало для головы всякого рода, чтобы уловлять души». Эти женщины-колдуньи дают вам платочек, над которым помолились, чтобы вы выздоровели, как будто дело в платочке, а не в Господе. Друзья мои,
То, что происходит сегодня, отнюдь не новость. Все это так же старо, как все человечество. Иезекииль ясно сказал еще очень давно, что все это не угодно Богу. И при этом он говорил истинное Слово Божье, а не свое собственное мнение. Следующая, 14 глава книги пророка Иезекииля, может быть разделена на две части. Пророчество против идолопоклонства старейшин и предсказание неизбежного разрушения Иерусалима. Обе части начинаются со слов «И было ко мне слово Господне». Господь продолжает в этой главе объяснять, почему Он так строго осудил и покарал Иерусалим. Нам же с вами эта глава должна напомнить, что принципы, на основании которых Господь действует, никто не отменял, и Бог по-прежнему судит народы. Итак, в 14 главе Иезекииль призывает старейшин Израиля к покаянию. Я обратил внимание, что и в Ветхом, и в Новом Завете Бог постоянно призывает свой народ покаяться. И вот здесь Иезекииль говорит: «Покайтесь, вернитесь к Богу», читаю вам первые три стиха этой главы. «И пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицом моим. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, сии люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия своего перед лицом своим. Могу ли я отвечать им?» Старейшины пришли к Иезекиилю, и вы только посмотрите, какими благочестивыми они выглядели на первый момент. Как сладко они говорили. Они делали вид, что прислушиваются к своему пророку. И сегодня некоторые люди тоже приходят в церковь с большой Библией под мышкой и делают вид, что готовы служить Господу. Эти старейшины говорили: «Дорогой Иезекииль, мы вовсе не поклоняемся идолам, не понимаем, как такое вообще может случиться». Действительно, они не делали изваяний языческих богов, но послушайте, что Господь говорит о них. «Сии люди допустили идолов в сердце свое». Самсон тоже считал себя верующим, и действительно, Дух Божий нисходил на него несколько раз. Именно Святой Дух был секретом его силы, а вовсе не волосы. Но настал день, когда Дух Божий покинул Самсона, а он и не заметил. Он продолжал играть с грехом и в то же время считал себя верующим. Многие люди, которые ходят сегодня в церковь, тоже играют с грехом, думая, что от него легко будет избавиться. Друзья мои, не надейтесь, что вам это легко удастся. Суд неизбежен. Вы можете соблюдать религиозные формальности, вы можете напускать личину благочестия, но если вы легкомысленно относитесь к своей духовной жизни, то в сердцах ваших могут находиться идолы. Господь сказал Иезекиилю, что эти люди притворяются. Они делают вид, что хотят выслушать его послание, но на самом деле не слушают. И когда пророк Божий отвернется, они ударят его в спину. Читаем далее. Послушайте 4 стих. «Посему говори с ними и скажи им: так говорит Господь Бог: если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия своего перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множестве идолов его дать ему ответ?» Бог говорит, что будет судить этих людей. Иисус Христос в свое время назвал религиозных вождей своего времени лицемерами. Это страшное, пугающее слово. Подобным же образом Иезекииль обращается к духовным вождям своего народа. Как это печально, что Бог собирается судить их. Но Бог всегда судит притворщиков. И я считаю, что Бог будет судить каждую церковь и каждого отдельного человека, отошедших от истины. Бог призывает к покаянию. Послушайте 6 стих.
«Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лицо ваше». Бог ясно сказал, что эти люди обманщики и лицемеры, что в сердце у них идолы и грех. Кто-нибудь, возможно, скажет про Самсона: «Как это было ужасно! Не хотелось бы мне жить так, как жил этот человек, чтобы потом меня судили». Но боюсь, что на многих церковных скамьях сидят люди, которым нравится жить во грехе и вкушать его плоды. На словах они осуждают то, что в сердце своем любят. Наша природа греховна. Но Бог сказал нам: «Покайтесь, придите ко мне». Он был милостив к Израилю. Он дает стране еще одну возможность искренне уверовать, но Израиль не сделал этого. А лжепророки по-прежнему блуждают вокруг, говоря: «Бог пощадит Иерусалим. Это его город, он любит его. Он присмотрит за Иерусалимом». Они могли процитировать множество мест из Писания в доказательство своих слов. Всегда можно процитировать стих или два, отдельно от контекста, и доказать ими любое, даже самое ложное учение. Сегодня некоторые так делают, но для того, чтобы понять Писание, вы должны видеть всю картину целиком. Не верьте ложным теориям. Лжепророки ошибались. И Бог явно говорит, что будет судить Иерусалим. Послушайте стихи с 12 по 14. «И было ко мне слово Господне, Сын человеческий, если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку мою, и истребил в ней хлебную опору, и послал на нее голод, и стал губить на ней людей и скот. И если бы нашлись в ней сии три мужа, Ной, Даниил и Иов, то они праведностью своею спасли бы только свои души, говорит Господь Бог». Бог говорит Иезекиилю: «Этот город бунтует против меня. Он постоянно выступает против. Который раз я даю людям возможность вернуться ко мне, но они не делают этого». Бог здесь высказывается очень определенно, и он имеет в виду именно то, что говорит: суд неизбежен. Послушайте, как серьезен здесь голос Бога. «Даже если бы Ной жил в Иерусалиме, — говорит Господь, — то эти люди все равно пренебрегли бы его советом». Представьте себе, Ной оказался среди этих людей и предостерегает их. Но подобно тому, как современники Ноя не обратили внимания на его слова, так и современники Иезекииля не послушали его. Меня очень забавляет та шумиха, которую подняли вокруг поисков Ноева ковчега. Я думаю, что в конце концов Ноев ковчег даже могут найти. Но позвольте спросить вас, многие ли уверуют в Бога благодаря этому событию? Как вы думаете, если бы сам Ной оказался сегодня среди нас, то сколько людей поверили бы ему? Да, его бы назвали старым сумасшедшим. Вот и жители Иерусалима не послушали Ноя и не послушались бы Даниила, хотя к словам Даниила прислушивался даже великий вавилонский царь Навуходоносор. Он уважал этого пророка, ведь Даниил был первым советником Навуходоносора. И вавилоняне знали Даниила как Божьего человека. А Израиль, говорит Господь, не прислушался бы ни к Ною, ни к Даниилу, ни к Иову. Читаем далее, послушайте 17 стих. «Или если бы я навел на ту землю меч и сказал: „Меч, пройди по земле“, и стал истреблять на ней людей и скот». Здесь Бог всерьез предупреждает, что собирается навести на эту землю меч, и Он действительно позволит Навуходоносору вторгнуться в Палестину, чтобы разорить ее. В 20 стихе снова упоминаются Ной, Даниил и Иов. «Ной, Даниил и Иов среди нее, живу я, — говорит Господь Бог, — не спасли бы ни сыновей,
ни дочерей. Праведностью Своею они спасли бы только свои души. Ной не смог бы спасти свою семью в этом городе. Праведностью Своею они спасли бы только свои души. Даниил спас пару империй, но если бы он находился в этом городе, он не смог бы помочь его жителям. Вот почему Бог отправил Даниила прочь из Иерусалима. Божий народ не стал бы его слушать, а старый язычник, вавилонский царь, прислушался к Даниилу и сделал его первым министром. Во многих ли церквях сегодня люди действительно слушают Слово Божье? Не думаю, что во многих. Вот почему в наши дни Бог делает так, чтобы Его Слово транслировалось по радио. Вот почему Он позволяет Своему Слову достигнуть даже тех людей, с которыми не хотят общаться христиане. Есть люди, которые ходят в церковь, но не слушают Божье Слово. Бог тогда дает это Слово кому-то другому. От Даниила не было бы никакой пользы в Иерусалиме. А в Вавилоне он стал выдающимся деятелем, и великий царь слушался его. Друзья мои, Бог позволяет слушать благую весть тем людям, которые готовы прислушаться. И если среди нас есть люди, от которых отвернулась церковь, Бог все равно находит способ возвестить им свою истину. В оставшееся у нас сегодня время мы обратимся к 15 главе книги пророка Иезекииля. Там мы найдем притчу о виноградной лозе, которая не приносит плодов. С виноградной лозой часто сравнивается народ Израиля. Пророк Исаия в 5 главе своей книги использует то же самое сравнение. Нам нет смысла раздумывать о значении этого образа, потому что сам пророк Исаия сказал в 7 стихе 5 главы, что лоза — это дом Израиля. Послушайте теперь, что пишет о лозе Иезекииль в 15 главе. Читаю вам стихи с 1 по 4. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий». Какое преимущество имеет дерево виноградной лозы перед всяким другим деревом и ветви виноградной лозы между деревами в лесу? Берут ли от него кусок на какое-либо изделие? Берут ли от него хотя на гвоздь, чтобы вешать на нем какую-либо вещь? Вот оно отдается огню на съедение. Оба конца его огонь поел, и обгорела середина его. Годится ли оно на какое-нибудь изделие? Бог поднимает здесь очень интересную тему. Каково назначение виноградной лозы? Для ответа на этот вопрос очень полезно будет вспомнить Новый Завет. В 15 главе Евангелия от Иоанна мы читаем, как Господь Иисус Христос сравнивал себя с лозой, а верующих с ветвями лозы. Обратите внимание, Христос говорит, что лоза — это Он Сам, а вовсе не Израиль. И здесь я снова хочу спросить вас, зачем нужна лоза? Конечно же, за тем, чтобы приносить плоды, больше незачем. Представьте себе, что вы пришли к мебельщику и заказали ему гарнитур в стиле Людовика XV из виноградной лозы. Конечно, мебельщик посмотрит на вас в изумлении и скажет, что вы, разве из виноградной лозы делают мебель? Она годится только для того, чтобы приносить виноград. Вот и Бог говорит, если лоза не приносит плодов, ее остается только сжечь. Практически то же самое говорит и Господь Иисус Христос у Иоанна. Если верующий не приносит плодов, то он, конечно же, не утрачивает спасение. Однако он исключается из числа плодоносящих растений. Бог по-разному может освободиться от людей, которые не плодоносят, но Он все-таки призывает нас приносить плоды. Послушайте, что сказал Иисус в Евангелии от Иоанна, 15 глава, стих 5. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вот к чему призывает нас Бог.
быть его учениками и соработниками, а не ленивцами, которые хотят лишь пользоваться чужими плодами. Печальный итог, к которому приводят духовная лень и отступничество, мы находим в стихах с 6 по 8 из 15 главы Иезекииля. «Посему так говорит Господь Бог: как дерево виноградной лозы между деревами лесными я отдал огню на съедение, так отдам ему и жителей Иерусалима, и обращу лицо мое против них. Из одного огня выйдут, и другой огонь пожрет их. И узнаете, что я Господь, когда обращу против них лицо мое, и сделаю эту землю пустынею за то, что они вероломно поступали, говорит Господь Бог». Народ Израиля не приносил плодов, и Бог сказал им: «В таком случае мне остается только сжечь Иерусалим». И мы с вами понимаем, почему Бог решил сделать это. Его народ должен был являть славу Божью, но вместо этого он поклонялся идолам и глубоко погряз в отступничестве. Итак, друзья, наше время подошло к концу. На этом мы заканчиваем сегодняшнее чтение Священного Писания. Однако я предлагаю вам на досуге поразмышлять над тем, что пишет в своих пророчествах Иезекииль, и сопоставить его слова, касающиеся народа Божия, с современностью. Жители Иудеи считали себя народом Божьим и надеялись на свои привилегии. Они думали, что Бог не уронит их достоинства и не позволит завоевателям разрушить Иерусалим. Христиане нашего времени тоже считают себя народом Божьим и тоже полагаются на Бога. Но не забывают ли они подчас о том, что обладание великими привилегиями сопровождается великой ответственностью, которую они несут перед Господом? Вы когда-нибудь думали, например, о тех несчастных людях, которые живут в Африке или в Азии и не могут услышать Слова Божьего? И не забываете ли вы о том, что даже рядом с нами есть люди, которые никогда не слышали о том чудесном спасении, которое даровал нам Бог через жертву Христа? Мы, принявшие Слово Божье благодати, несем ответственность перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом. И Бог хочет, чтобы мы приносили плоды, а не уподоблялись той бесплодной лозе, которую остается только сжечь. Подумайте об этом. На этом мы заканчиваем наше сегодняшнее повествование. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.